0: God damn, I was in that shit, man. I never had no dope like that before in my life, man. That's a heavy shit.
1: Боже мой, что за ночь?
2: Успокойся. Успокойся, они же не виноваты. Их пожарить надо, а ты сердишься.